0: Ты встань за вино. Я так удивился, я был поражен, когда пустовал сам вход в гастроном.
1: You are listening to WOBC FM 91.5, Oberlin College and Community Radio.